0: Радио Омега.
1: Золотые хиты в Тольятти на 106.9 FM.

0: 96.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Омега». Меньше слов, больше музыки.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Золотые хиты.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 106.9 FM. В Тольятти 7 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 101,9 FM. Радио Омега.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Реклама.
1: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
2: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
3: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

0: 555-555. Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsys.ru.
1: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57. От Ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Все мы крепкими хотим быть, сильными, здоровыми.
3: Надо людям молоко пить. Правило не новое.
2: Поделиться от души с радостью готовым и
3: вкусным цельным молоком, как из-под коровы.
4: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 10 часов.
1: На радио Омега о погоде. Сегодня у нас с вами облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. В течение дня до плюс 18.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркури.
1: Микрофон с укороченной стойкой, визитная карточка исполнителя. Но появился этот элемент шоу совершенно случайно. На одном из концертов Фредди чересчур активно двигался с микрофоном и расшатал его крепление. Прямо во время выступления Меркури убрал мешающую нижнюю часть и продолжил петь с частью стойки в руках. Получилось эффектно.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В Италии чуть было не запретили пожилым водителям выезжать на автострады. В правительстве всерьез обсуждали жесткие ограничения для тех, кому за 85. Людям в столь почтенном возрасте хотели закрыть доступ на скоростные шоссе, запретить удаляться от дома дальше, чем на 100 метров, и ввести для них правило нулевого промилле, то есть ни капли за обедом, если планируешь сесть за руль. Итальянские дедушки возмутились и реформу отменили, но взамен власти пообещали сделать медицинские осмотры максимально строгими. У нас в России, кстати, верхнего возрастного ценза для водителей тоже нет. Главное – пройти медкомиссию раз в 10 лет, когда меняешь права. С одной стороны, автомобиль для пожилого человека – это независимость и мобильность. С другой – с годами реакции зрения, увы, не улучшаются. Как думаете, как часто надо ходить на медкомиссию, когда вам больше 85?
1: Тольятти, 106,9 FM. Радио.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 сентября 1968-го королевство Свазиленд стало независимым от Великобритании. С 2018 года официальное название страны другое – Королевство Эсватини. Король Мсвати III изменил его, чтобы не было напоминания о колониальном прошлом страны и чтобы ее не путали со Швейцарией, название которой на английском звучит как Свитзерленд. Название Эсватини означает «земля Свази» на языке народа страны Свази. Королевство Эсватини находится на юге

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 11 часов.
1: На радио Омега о погоде. Сегодня у нас с вами облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. В течение дня до плюс 18.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркьюри.
1: Меркьюри рассказывал, что мог обходиться без сна и объяснял это своей природой. Ему достаточно было поспать за ночь 2-3 часа, и этого хватало. Или в самолете мог зарядить свою батарейку, подремав всего 20 минут. А если требовалось, то, по его признанию, мог спать даже стоя. You don't

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 сентября 2001 года была образована Московская школа управления Сколково. Инновационный проект в сфере экономики и технологий. Само здание похоже на гигантский смартфон, и архитектор Жан Пестром говорил, что прототипом стал дизайн iPhone 4. Здание состоит из двух симметричных

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Америка.

0: 106.9 FM. В Тольятти полдень.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный слабый, ночью +14-16 градусов, а днем +15-17.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркури.
1: 25 ноября 1996 в швейцарском Монтрео был открыт памятник Фредди Меркури. Открытие еще одного состоялось 18 июня 2003-го в Лондоне возле театра Доминион, где в течение 12 лет регулярно шел мюзикл «We Will Rock You», состоявший целиком из песен группы Queen. Когда постановку перестали показывать, статую демонтировали. Ее подарили Роджеру Тейлору, барабанщику команды.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Почему день...

0: 5-5-5-5-5-5.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: «Уэнсдэй» стал одним из самых успешных сериалов последнего времени. Только за первые месяцы после выпуска он принес платформе Netflix около 360 миллионов долларов. Сегодня «Уэнсдэй». Семейка Адамс появилась в 1938 году в виде комиксов на последней странице журнала «Нью-Йоркер». Их придумал знаменитый художник-карикатурист Чарльз Адамс. Первая была нарисована «Мартиша» и «Дворецкий Ларч». Целых 26 лет у Адамсов не было имен. Имена, характер и родственные связи появились у героев только в 1964 году, когда комиксы решили экранизировать на телевидении. Имя «Уэнсдэй», то есть «Среда», появилось из детского стишка, который цитируется, кстати, в «Мэри Поппинс». «День рождения среда, значит, ждет тебя беда». В оригинале название каждой серии обязательно содержит слово «беда». Адамсы существуют в мультипликационном виде. В 1972 году они появились в мультсериале о Скуби-Ду. А культовым сейчас считается фильм 91 года «Семейка Адамс» с Анжеликой Хьюстон в роли Мартиши и Кристиной Ричи в роли Уэнсдэй. В сериале «Уэнсдэй» Кристина Ричи исполнила роль учительницы Мэрилин Торнхилл. Роль дворецкого Ларча в сериале исполнил румынский актер Георги Бурча. С его ростом 198 сантиметров он официально стал самым низким актером, когда-либо игравшим Ларча в истории экранизации. Известно, что исполнительница роли Уэнсдэй Дженна Ортега сама придумала свой знаменитый танец. Но она также специально для проекта научилась играть на виолончели. Более того, Ортега брала углубленные уроки немецкого ради одной короткой сцены, где Уэнсдэй отчитывает немецких туристов в лавке. Неудивительно, что именно она получила самую большую зарплату на проекте. В дебютном сезоне Дженна Ортега заработала около 250 тысяч долларов. А во втором сезоне ее гонорар вырос на фантастические 800%. За каждую серию второго сезона она получала по 2 миллиона долларов. И что на первом месте? Съемки первого сезона сериала проходили в Румынии в условиях жесткой экономии и знакомой нам почти советской инфраструктуры. В павильонах и на локациях постоянно отключали отопление и практически не было горячей воды. Актерам приходилось мыться либо ледяной водой, либо нагревать кастрюльки и надевать под костюмы термобелье.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: От Ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Но очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 13 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный слабый, ночью плюс 14-16 градусов, а днем плюс 15-17.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые, всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль», делаем жизнь вкуснее.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: 5555555.
1: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 сентября 1968-го королевство Свазиленд стало независимым от Великобритании. С 2018 года официальное название страны другое – королевство Эсватини. Король Мсвати III изменил его, чтобы не было напоминания о колониальном прошлом страны и чтобы ее не путали со Швейцарией, название которой на английском звучит как Свитзерленд. Название Эсватини означает «земля Свази» на языке народа страны Свази. Королевство Эсватини находится на юге Африки между ЮАР и Мозамбиком. Площадь чуть больше 17 тысяч квадратных километров. Население чуть больше 1 миллиона 200 человек. Это абсолютная монархия, любые политические партии запрещены. Все жители платят налоги в казну, а король распоряжается ими по своему усмотрению. Королева-мать – духовный лидер нации наряду с королем. При этом разрешено многоженство. У каждой жены своя хижина – круглая, крытая, сухой травой. Двух первых жен королю назначают старейшины, остальных он выбирает сам. В начале сентября в королевстве отмечают танец тростника. Тысячи незамужних девушек танцуют возле дворца королевы-матери, а король может выбрать из них новую жену.
3: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
8: МАУ городского округа Тольятти.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
4: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
6: Сколько тебе лет?
7: 3.
6: А сколько будет 1 + 1?
7: 3.
6: Что 3?
8: Гортензий будет 3 при покупке 2.
9: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
6: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
7: 3.
9: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
10: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Стальяти молоко.
4: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас. В Омеге будет облачно, дождь, ветер северо-западный слабый, ночью плюс 14-16 градусов, а днем плюс 15-17.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркури.
1: В «Богемной рапсодии» музыканты Куин записали оперные вокальные партии втроем с наложениями. Запись заняла 3 недели. В итоге в песне слышится хор 180 голосов, так что на концертах оперная часть звучала фонограммой. Музыканты уходили за кулисы, свет газ, включалась студийная пленка и лазерное шоу. Как только опера заканчивалась, группа врывалась обратно.

0: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Иногда для счастья вообще не нужен сложный рецепт. Хлеб, масло, молочная колбаса. Во всех супермаркетах «Миндаль». Колбаса молочная от фабрики «Качество» – 400 граммов. Всего 259,99. И бутерброд. Рот потолще, пожалуйста. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега». Для слушателей старше 12 лет.

0: Cause I will leave the light on.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
4: Униформа от Алтын спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
5: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsis.rf.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только 16 августа по 2 сентября. Шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный слабый, ночью плюс 14-16 градусов, а днем плюс 15-17.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркьюри.
1: В гардеробе Меркьюри была одна по-настоящему ценная для него вещь. И даже не столько по стоимости, сколько по символизму. Дело в том, что Фредди был фанатом Элвиса Пресли, и дочь музыканта Лиза Мари подарила солисту Куин шарф своего отца. Ей тогда было всего 11 лет. Девочка пришла на свой первый рок-концерт. А после шоу попала в гримерку к Фредди и в знак любви к творчеству группы сделала памятный подарок.

0: 55555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Все мы крепкими хотим быть, сильными, здоровыми.
3: Надо людям молоко пить. Правило не новое.
2: Поделиться от души с радостью готовы мы.
3: Вкусным, цельным молоком, как из-под коровы.
4: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
5: Цельное.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
1: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
2: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaavto-changanauto.com.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет? 1+1.
4: 3.
3: Что? 3.
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
3: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
4: 3.
6: «Ёлы-палы». Фермерская 14А.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».
7: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас. Вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный слабый, ночью плюс 14-16 градусов, а днем плюс 15-17.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркьюри.
1: Фредди Меркьюри обожал кошек. Он забирал их из клиник и приютов, селил у себя дома и окружал заботой. А свой сольный альбом «Мистер Бэд Гай» посвятил любимым питомцам. Музыкант скучал по ним во время гастрольных туров, поэтому частенько звонил домой и общался с кошками по телефону.

0: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Ка-чинг.
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный слабый, ночью плюс 14-16 градусов, а днем плюс 15-17.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркьюри.
1: Фредди Меркьюри ценил семью и близких друзей, поэтому всегда находил время на то, чтобы купить им подарки. Накануне Рождества он всегда посещал магазины Cartier, Tiffany или Harrods. Ему нравились именно эти места, потому что там умеют красиво упаковать покупки. Кроме того, Фредди всегда носил с собой в сумке блокнот, где были записаны дни рождения всех его друзей. И никогда, где бы он ни находился, он не забывал их поздравить.

0: Спонсор минуты драйва ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Японские Honda, Nissan и Mitsubishi, несмотря на конкуренцию между собой, планируют создать технологический альянс. Они объединяют бюджеты и инженерные базы, чтобы совместно разработать единую операционную систему и новые бортовые компьютеры. Цель – снизить расходы на производство, удержать рыночные цены и выдержать жесткую конкуренцию с китайским автопромом, который сейчас лидирует именно в цифровых технологиях. Суть ближайших разработок в том, что общий цифровой мозг позволит машинам трех брендов обмениваться данными на дорогах, точнее распознавать аварийные ситуации и быстрее реагировать на них. А новый автопилот будет постоянно обучаться с помощью встроенного искусственного интеллекта и обновляться, что называется, по воздуху. Первые серийные автомобили с единой японской архитектурой сойдут с конвейера к 2029 году.
4: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредит предоставляет Power of Combank. Подробности на сайте Арена Авто Тольятти.
2: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас. Вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный слабый, ночью плюс 14-16 градусов, а днем плюс 15-17.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркури.
1: Серебристый Rolls-Royce 1974 года, который когда-то принадлежал Фредди Меркьюри, продали на аукционе в 2013 за 74 600 фунтов стерлингов. Стоимость авто в 6 раз превышала рыночную цену, которую определили эксперты. У легендарного музыканта не было водительских прав. На этом роскошном седане 12 лет его возил личный водитель. А вот на заднем сиденье группа подписывала многие свои важнейшие контракты. Автомобиль был оборудован встроенным радиотелефоном. В 80-е это было невероятной роскошью.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Японские Honda, Nissan и Mitsubishi, несмотря на конкуренцию между собой, планируют создать технологический альянс. Они объединяют бюджеты и инженерные базы, чтобы совместно разработать единую операционную систему и новые бортовые компьютеры. Цель – снизить расходы на производство, удержать рыночные цены и выдержать жесткую конкуренцию с китайским автопромом, который сейчас лидирует именно в цифровых технологиях. Суть ближайших разработок в том, что общий цифровой мозг позволит машинам трех брендов обмениваться данными на дорогах, точнее распознавать аварийные ситуации и быстрее реагировать на них. А новый автопилот будет постоянно обучаться с помощью встроенного искусственного интеллекта и обновляться, что называется, по воздуху. Первые серийные автомобили с единой японской архитектурой сойдут с конвейера к 2029 году.
0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57. Лидер фармацевтической отрасли России – компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». УГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: «Алтын спецодежда». Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально! Попробуйте новинку.
6: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
7: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Во всех супермаркетах Миндаль. Боржоми – та самая любимая минеральная вода. 750 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркури.
1: 7 лет, живя в Индии, Фредди Меркури начал учиться играть на фортепиано, но хорошим пианистом себя никогда не считал. Впрочем, коллеги по группе отмечали, что на клавишных он играет мощно и ярко, будто барабанщик. Но на концертах Фредди у инструмента чувствовал себя неуверенно и часто прибегал к услугам приглашенных клавишников. Зато все свое внимание концентрировал на шоу.

0: Реклама. Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
1: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
2: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев, без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changan-auto.com.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
1: Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые, всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль», делаем жизнь вкуснее.
2: Сколько тебе лет?
3: 3.
2: А сколько будет? 1 + 1?
3: 3.
2: Что 3?
4: Гортензий будет 3 при покупке 2.
5: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: 3.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио 1.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно

0: Радио Омега. Тольятти, 106,9 FM. После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Омега.
1: Расслабляет. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

популярные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 3 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».